уходи, если просто устал. Кто тебя еще в жизни так ждал? Ты не знаешь? Не знаю я. Ты спешишь? Ну, конечно, дела. Позвони в мою дверь, позвони. Если скажут, что здесь не живу,

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16.

стенку держусь. Я верю, что сюда вернусь. Но вот беда за тем столом сидят

беду. Мы поможем, мы все время на посту. Ну а если вдруг кому-нибудь из нас тоже станет туго,

Радио Z. Командовать парадом будем мы.

0: программе «Шнэ».
1: Как себя вести при обстреле?
2: Запомните основные принципы.
1: Чем ниже, тем безопасней.
2: Берегись окон и ненадежных конструкций.
1: Транспорт – источник возгорания.
2: Если вы на улице, сразу лягте на землю, отползите к укрытию или прижмитесь к выступу, бордюру, забору или любой бетонной конструкции. Если возможно, укройтесь в здании.
1: Если вы в доме, спуститесь в подвал или на первый этаж, в квартиры к соседям. Главное, держитесь подальше от окон, дверей и не оставайтесь на лестничной клетке. Пролеты рушатся в первую очередь. Ни в коем случае не пользуйтесь лифтом.
2: Если нет времени спуститься вниз, прижмитесь к самой удаленной стене от стороны, с которой стреляют. Прячьтесь за несущими стенами.
1: Самая безопасная комната в доме – ванная. Возьмите с собой мобильный телефон и документы.
2: Попадание осколков снарядов максимально возможно через окна. Постарайтесь забаррикадировать их мебелью. Желательно заранее наклеить на окна скотч крест-накрест. Это защитит от осколков стекла, которое может разлететься от взрывной волны.
1: Обстрел может застать вас в транспорте. Первым делом покиньте его и отползите в укрытие.
2: Погреб, как и подвал, может быть хорошим убежищем. На случай завала в погребе обязательно должны быть инструменты – лопата, кирка, топор, запас воды, продуктов и мобильный телефон.
1: Держите детей рядом.
2: Пока вы находитесь в укрытии, постарайтесь успокоиться и не паниковать. Успокойте тех, кто находится рядом с вами, окажите им помощь.
1: Помните, спокойствие, концентрация и знание принципов поведения во время обстрела поможет вам сохранить жизнь.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Мы победили, потому что мы были вместе. Люди разных национальностей и вероисповеданий одной большой родины. Этот якут получил орден мужества за участие в ликвидации базы боевиков. Чеченский полицейский получил медаль за отвагу, за операцию по задержанию террористов. Русский ОМОНовец орден мужества за то, что остановил террориста-смертника. Они так же, как наши отцы и деды, плечом к плечу стоят на защите нашей родины от насилия. Победили фашизм, победим и терроризм.

Казалось бы, ну что скучать? Всего 7 дней разлуки. А вот скучается, хоть волком вой. Посуды кухонная гора, все не доходит руки.

казалось бы, ну что скучать, считается полезным

0: безопасность.
1: При обнаружении мины другого подозрительного предмета категорически запрещается подходить к нему, прикасаться, разводить рядом огонь. Это может привести ко взрыву.
0: Не используйте вблизи опасных предметов мобильные телефоны и другие средства радиосвязи.
1: Обозначьте место любым из подручных средств. Если берете их с земли, палка, камень, прежде чем дотронуться, убедитесь, что нет растяжек.
0: Отойдите как можно дальше.
1: Покидайте опасный участок по тому же пути, по которому шли, след в след.
0: Сообщите о находке в единую диспетчерскую службу и полицию.
1: Помните, мины, снаряды, ракеты и бомбы имеют характерный внешний вид, но могут быть закамуфлированы под бытовые предметы.
0: На это указывают следующие признаки. Несвойственный для места предмет. Например, в лесу коробка, пакет, игрушки.
1: Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, скотча, веревки. Шум, тиканье часов, щелчки и тому подобное.
0: Наличие элементов питания, батареек. Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески. Специфический запах.
1: Будьте осторожны. Не выезжайте отдыхать в приграничную часть региона.
0: Расскажите детям о правилах безопасности, об угрозах для жизни и здоровья.
1: Всегда будьте на связи с детьми и знайте, где они находятся.
0: Берегите себя и своих близких.

0: Как себя вести при обстреле?
1: Запомните основные принципы.
0: Чем ниже, тем безопасней.
1: Берегись окон и ненадежных конструкций.
0: Транспорт – источник возгорания.
1: Если вы на улице, сразу лягте на землю, отползите к укрытию или прижмитесь к выступу, бордюру, забору или любой бетонной конструкции. Если возможно, укройтесь в здании.
0: Если вы в доме, спуститесь в подвал или на первый этаж, в квартиры к соседям. Главное, держитесь подальше от окон, дверей и не оставайтесь на лестничной клетке. Пролеты рушатся в первую очередь. Ни в коем случае не пользуйтесь лифтом.
1: Если нет времени спуститься вниз, прижмитесь к самой удаленной стене от стороны, с которой стреляют. Прячьтесь за несущими стенами.
0: Самая безопасная комната в доме – ванная. Возьмите с собой мобильный телефон и документы.
1: Попадание осколков снарядов максимально возможно через окна. Постарайтесь забаррикадировать их мебелью. Желательно заранее наклеить на окна скотч крест-накрест. Это защитит от осколков стекла, которое может разлететься от взрывной волны.
0: Обстрел может застать вас в транспорте. Первым делом покиньте его и отползите в укрытие.
1: Погреб, как и подвал, может быть хорошим убежищем. На случай завала в погребе обязательно должны быть инструменты – лопата, кирка, топор, запас воды, продуктов и мобильный телефон.
0: Держите детей рядом.
1: Пока вы находитесь в укрытии, постарайтесь успокоиться и не паниковать. Успокойте тех, кто находится рядом с вами, окажите им помощь.
0: Помните, спокойствие, концентрация и знание принципов поведения во время обстрела поможет вам сохранить жизнь.
2: До свидания, порт.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Z.
1: Что-то мнется во мне, кается до сумбурного в окаянстве. Кто-то дышит во мне, мается.

0: Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.
1: Женщина моя, невозможная.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Сознавать, что как-то не горю, что не люблю я рисовать, а также петь и танцевать. Зато умею продавать и складно говорю. Мне не придумать, не родить ни слог, ни звук, ни лик, но я способен

целиком, но буду честен до конца, без ложного стыда. Мне два нелепых наглеца мешают иногда, и вроде померли давно, зарыты, сожжены.

И первый сгинул не за грош, приняв неравный бой, но был по-своему хорош и был самим собой. Второй неслышно был убит обманом и молвой, зато

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 23 июля, в регионе облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Температура воздуха днем до 22-25 градусов. Ветер переменных направлений от слабого до умеренного. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья. Когда

вспоминаю то время, и слезы из глаз по седой бороде потекли. Я хочу, чтобы мирное время для вас стало ценностью жизни.

на поле слегли. Фронтовые воюют, стреляют, пулеметчики пули строчат.

0: Выйду в поле и вспомню те годы, когда я был еще молодым. Это вовсе не воля природы. Слава Богу, остался живым.
1: Радио Z.

0: Реклама. Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
4: Агропромышленный холдинг «БЗРК Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителя автомобиля, водителя автобуса, водителя погрузчика и тракториста. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, достойную оплату труда, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1. Или звоните по телефону 8-980-320-74-57.
5: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
6: Нужно, чтобы помнили.
7: Нужно, чтобы знали.
6: Нужно, чтобы верили.
7: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
6: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
5: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
8: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
9: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
5: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
9: Как защитить себя и близких?
5: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
9: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
5: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
9: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
5: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
9: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
10: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 23 июля, в регионе облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Температура воздуха днем до 22-25 градусов. Ветер переменных направлений от слабого до умеренного. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: Правовой ликбез.
1: 2 сентября 2026 года за старые уведомления по трудоустройству иностранцев можно получить штраф. Какие бланки теперь нужны? Отвечает помощник прокурора города Белгорода Ирина Предко.
2: 1 сентября 2026 года о приеме на работу иностранцев и об их увольнении понадобится сообщать по новым формам. В уведомлении о заключении трудового договора теперь нужно будет указывать срок его действия. Обновят и форму сообщения о выплате зарплаты высококвалифицированному иностранцу. Добавят графу для ИНН-специалиста и исключат сведения о его профессии. К уведомлениям придется прикладывать отдельные согласия на обработку персональных данных. Сейчас они включены в сами формы и оформлять их отдельно не требуют. Новые формы будут действовать до 1 сентября 2032 года. Напомним о штрафах. За несоблюдение порядка или формы уведомления о приеме на работу или увольнении иностранца должностное лицо заплатит от 35 до 50 тысяч рублей. Организацию могут оштрафовать на сумму от 400 до 800 тысяч рублей, либо приостановить деятельность на срок от 14 до 90 суток. За такие же нарушения при сообщении о зарплате высококвалифицированному иностранцу штраф для должностных лиц составит от 35 до 70 тысяч рублей, для организаций от 400 тысяч до миллиона.
0: Правовой ликбез.

ушел, только он живой. Не гадал, что шагнет в бессмертие. Долг, присяга, за все, друг мой. Офицеры России в ответе, вновь умыты росою день. Птичьей трелью в листве проснется долей лучшей для всех людей. Этот день пускай обернется между жизнью и честью. Честь выбирайте, как молитва завет. Работайте, братья, глядя смерти в глаза.

лета и песни напишут офицерам, что честно России служили и красиво ушли, хоть и мало пожили. Не достанет слов рассказать, не понять,

по-мужски, коротко и скупо, презирать торжество врага, утверждая победу духа. Между жизнью и честью честь выбирайте, как молитва зовет. Работайте, братья,

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам. На повестке дня текущая ситуация в российской экономике и ее основных отраслях, а также в системе государственных финансов. Валовой внутренний продукт России вырос за 5 месяцев текущего года на 0,2%, заявил президент. Ситуация с федеральным бюджетом остается устойчивой. В июне его впервые с начала года исполнили с профицитом. Он составил 196 миллиардов рублей. При этом нефтегазовые доходы во втором квартале выросли более чем на четверть. Путин также отметил, что банки стали активнее выдавать ипотечные кредиты и займы предприятиям. Трудности на топливном рынке он назвал временными, а одной из главных задач для экономики обозначил запуск нового инвестиционного цикла. Экономическую политику России нужно ориентировать на долгосрочные цели, заключил президент. Российские войска освободили Артельное в Харьковской области и Благодатное в Запорожской области, сообщила Минобороны. Центральная избирательная комиссия предусмотрела все необходимое для штатного проведения дистанционного электронного голосования в единый день. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. В этом году электронное голосование за будущих депутатов Госдумы, другие выборы и референдумы охватят 32 российских региона. Предполагается, что в период с 18 по 20 сентября потенциально проголосовать смогут более 48 миллионов избирателей. Сейчас заявки на применение дистанционного голосования уже подали 33 избирательные комиссии, что стало рекордом. Кандидатов выдвинули 11 думских фракций. Вместе с тем еще 80 человек подали документы по одномандатным округам. Владельцам аварийного жилья будут выплачивать компенсацию по более актуальной рыночной цене. Такой закон приняла Госдума. Сейчас квартиру могут оценить еще на этапе запуска проекта комплексного развития территории. Но до самого расселения иногда проходит несколько лет. Жилье за это время дорожает, а сумма выплаты остается прежней. По новым правилам оценку должны проводить не ранее, чем за 60 дней до направления собственнику проекта договора. Если срок истек, стоимость квартиры пересчитают. Таким образом, компенсация будет определяться ближе к моменту выкупа, чтобы владельцы не теряли деньги из-за роста цен. Трудоголизм сокращает жизнь на четверть. К такому выводу пришли медики. Все дело в том, что вместе с хроническим стрессом в жизни усердного работника появляется недосып и нарушение рациона питания, что оказывает влияние на сердечно-сосудистую систему. Такой стиль жизни повышает риск инфаркта и инсульта на 30%. Для предотвращения негативных последствий врачи рекомендуют пересмотреть свои подходы к трудовому процессу, отделить рабочее время от личного и не забывать про отдых. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени.

0: Реклама.
1: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Товары для школы и творчества по выгодным ценам. Корм Мираторг Мид 10 килограммов 2399.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции с 16 по 29 июля 2026 года. Цены в рублях.
6: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8 920 231 47 82. Ждем именно тебя.
7: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителя автомобиля, водителя автобуса, водителя погрузчика и тракториста. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, достойную оплату труда, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1. Или звоните по телефону 8 980 320 74 57.
8: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
9: Нужно, чтобы помнили.
10: Нужно, чтобы знали.
9: Нужно, чтобы верили.
10: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
9: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
8: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
11: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 23 июля, в регионе облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Температура воздуха днем до 22-25 градусов. Ветер переменных направлений от слабого до умеренного. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

победили, потому что мы были вместе. Люди разных национальностей и вероисповеданий одной большой родины. Этот якут получил орден мужества за участие в ликвидации базы боевиков. Чеченский полицейский получил медаль за отвагу, за операцию по задержанию террористов. Русский ОМОНовец орден мужества за то, что остановил террориста-смертника. Они так же, как наши отцы и деды, плечом к плечу стоят на защите нашей родины от насилия. Победили фашизм, победим и терроризм.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам. На повестке дня текущая ситуация в российской экономике и ее основных отраслях, а также в системе государственных финансов. Валовой внутренний продукт России вырос за 5 месяцев текущего года на 0,2%, заявил президент. Ситуация с федеральным бюджетом остается устойчивой. В июне его впервые с начала года исполнили с профицитом. Он составил 196 миллиардов рублей. При этом нефтегазовые доходы во втором квартале выросли более чем на четверть. Путин также отметил, что банки стали активнее выдавать ипотечные кредиты и займы предприятиям. Трудности на топливном рынке он назвал временными, а одной из главных задач для экономики обозначил запуск нового инвестиционного цикла. Экономическую политику России нужно ориентировать на долгосрочные цели, заключил президент. Российские войска освободили Артельное в Харьковской области и Благодатное в Запорожской области, сообщила Минобороны. Центральная избирательная комиссия предусмотрела все необходимое для штатного проведения дистанционного электронного голосования в единый день. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. В этом году электронное голосование за будущих депутатов Госдумы, другие выборы и референдумы охватят 32 российских региона. Предполагается, что в период с 18 по 20 сентября потенциально проголосовать смогут более 48 миллионов избирателей. Сейчас заявки на применение дистанционного голосования уже подали 33 избирательные комиссии, что стало рекордом. Кандидатов выдвинули 11 думских фракций. Вместе с тем еще 80 человек подали документы по одномандатным округам. Владельцам аварийного жилья будут выплачивать компенсацию по более актуальной рыночной цене. Такой закон приняла Госдума. Сейчас квартиру могут оценить еще на этапе запуска проекта комплексного развития территории. Но до самого расселения иногда проходит несколько лет. Жилье за это время дорожает, а сумма выплаты остается прежней. По новым правилам оценку должны проводить не ранее, чем за 60 дней до направления собственнику проекта договора. Если срок истек, стоимость квартиры пересчитают. Таким образом, компенсация будет определяться ближе к моменту выкупа, чтобы владельцы не теряли деньги из-за роста цен. Трудоголизм сокращает жизнь на четверть. К такому выводу пришли медики. Все дело в том, что вместе с хроническим стрессом в жизни усердного работника появляется недосып и нарушение рациона питания, что оказывает влияние на сердечно-сосудистую систему. Такой стиль жизни повышает риск инфаркта и инсульта на 30%. Для предотвращения негативных последствий врачи рекомендуют пересмотреть свои подходы к трудовому процессу, отделить рабочее время от личного и не забывать про отдых. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени.

альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил

Альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
2: Телефон 372-672. 372-672.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 23 июля, в регионе облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Температура воздуха днем до 22-25 градусов. Ветер переменных направлений от слабого до умеренного. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Это наша земля, это наши поля и березы, это наши дома, наше небо и наши цветы. У всех нас очень много красивых вопросов. Вся Россия сейчас – это дом наш, бойцы, я и ты. Где-то грань, за которой Шебекина будет услышан. Это город России, такой же, как Тверь и Москва. Он горит под обстрелом и молится, люди не слышно, в сотый раз под сиренами прячась в подвал. Мы привыкли к хлопкам и разрывам снарядов. Мы забыли давно, что такое в ночи тишина. И рассказывать нам ничего из-за экрана не надо. Все тут видят и знают давно, что такое война. Просто знайте, мы есть. Мы не просто деревня на карте с непонятным названием, что вам не запомнить никак. Это не макароны, там люди живые. И знайте, все, что тут есть, и до вас доберется со временем наверняка.

0: Это Белгородский район. Активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам. На повестке дня текущая ситуация в российской экономике и ее основных отраслях, а также в системе государственных финансов. Валовой внутренний продукт России вырос за 5 месяцев текущего года на 0,2%, заявил президент. Ситуация с федеральным бюджетом остается устойчивой. В июне его впервые с начала года исполнили с профицитом. Он составил 196 миллиардов рублей. При этом нефтегазовые доходы во втором квартале выросли более чем на четверть. Путин также отметил, что банки стали активнее выдавать ипотечные кредиты и займы предприятиям. Трудности на топливном рынке он назвал временными, а одной из главных задач для экономики обозначил запуск нового инвестиционного цикла. Экономическую политику России нужно ориентировать на долгосрочные цели, заключил президент. Российские войска освободили Артельное в Харьковской области и Благодатное в Запорожской области, сообщила Минобороны. Центральная избирательная комиссия предусмотрела все необходимое для штатного проведения дистанционного электронного голосования в единый день. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. В этом году электронное голосование за будущих депутатов Госдумы, другие выборы и референдумы охватят 32 российских региона. Предполагается, что в период с 18 по 20 сентября потенциально проголосовать смогут более 48 миллионов избирателей. Сейчас заявки на применение дистанционного голосования уже подали 33 избирательные комиссии, что стало рекордом. Кандидатов выдвинули 11 думских фракций. Вместе с тем еще 80 человек подали документы по одномандатным округам. Владельцам аварийного жилья будут выплачивать компенсацию по более актуальной рыночной цене. Такой закон приняла Госдума. Сейчас квартиру могут оценить еще на этапе запуска проекта комплексного развития территории. Но до самого расселения иногда проходит несколько лет. Жилье за это время дорожает, а сумма выплаты остается прежней. По новым правилам оценку должны проводить не ранее, чем за 60 дней до направления собственнику проекта договора. Если срок истек, стоимость квартиры пересчитают. Таким образом, компенсация будет определяться ближе к моменту выкупа, чтобы владельцы не теряли деньги из-за роста цен. Трудоголизм сокращает жизнь на четверть. К такому выводу пришли медики. Все дело в том, что вместе с хроническим стрессом в жизни усердного работника появляется недосып и нарушение рациона питания, что оказывает влияние на сердечно-сосудистую систему. Такой стиль жизни повышает риск инфаркта и инсульта на 30%. Для предотвращения негативных последствий врачи рекомендуют пересмотреть свои подходы к трудовому процессу, отделить рабочее время от личного и не забывать про отдых. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени.

Открыта душа нараспашку тому, кто с добром. Хлеб с солью и крепкую брашку, а если темна душа у незваного гостя,

0: Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 23 июля, в регионе облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Температура воздуха днем до 22-25 градусов. Ветер переменных направлений от слабого до умеренного. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Пятый день зачеркиваю. Свое письмо матери, Ольга Ржевская, 20-летняя смоленская партизанка, писала с 22 февраля по 6 апреля 1943 года. Строки, написанные карандашом на шелковой косынке, превратились в своеобразный дневник несломленной юной девушки, день за днем ожидавшей казни в фашистском застенке. Ольга Дмитриевна Ржевская, 20-летняя партизанка-разведчица, из полка имени Лазо в руки фашистских палачей она попала утром 6 января 1943 года. Каратели застали ее больной в доме матери, в маленькой смоленской деревушке Оболоновец. Ольга была без сознания, но солдаты потащили ее на донос. Промучив 4 дня и не добившись ни слова, фашисты отправили Ольгу сначала в Ельню, а затем в Спасск-Деменск. Потянули жестокие тюремные дни, ежедневные допросы и издевательства. Ожидая расстрела, Ольга написала на косынке свои данные, по которым нашедший косынку смог бы найти ее родных и сообщить о смерти девушки. Ольга написала, на косынке погибла 22 февраля. Потом поправила 23 февраля. Потом эта дата вплоть до 27 числа ежедневно исправлялась. В углу косынки письма есть календарь на 30 дней апреля. Зачеркнутыми остались лишь первые 6 дней. Однажды утром фашисты вывели Ольгу к виселице и дали ей возможность сказать последнее слово. Ольга сказала: «Я русская девушка, Ольга Ржевская, член ленинского комсомола и партизанка. Ненавижу вас всем сердцем. Я боролась с вами, как могла, и нас много. Горели и горят ваши склады, гибнут солдаты и офицеры, портится связь. Здесь есть моя работа. Жаль, что сделала мало, но за меня отомстят. Скоро придет Красная Армия. Тогда...» Один из солдат вышиб из-под ног Ольги табурет. Ольга повисла. Но и это было еще не все. Девушку вынули из петли, вернули к жизни, чтобы через несколько дней расстреляться. Косынка Ольги Ржевской сейчас находится в Центральном музее Вооруженных сил Российской Федерации.

0: войну.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Радио Зе. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. За минувшие сутки ВСУ 157 раз атаковали территорию Белгородской области. Под удары попали Белгород и еще 13 округов. Противник совершил 7 обстрелов с применением реактивных систем залпового огня, авиации и артиллерии. Производил сбросы взрывных устройств с дронов. Сбиты и подавлены 177 беспилотников. При очередной целенаправленной атаке со стороны киевских террористов в Шебекинском округе погиб мирный житель. Приносим искренние соболезнования его родным и близким. В Белгороде, Белгородском, Красноярушском и Шебекинском округах ранены 9 человек. Всем оказывается необходимая медицинская помощь. Почти 11 тысяч беспилотников атаковали Белгородскую область с начала июля. За прошлый месяц зафиксировано свыше 7,5 тысяч налетов дронов. Враг усилил их интенсивность, рассказал Александр Шуваев на встрече с активом Валуйского округа. При этом плотность ПВО наращивается, усиливаются отряды «Барс Белгород» «Орлан». Идет совместная работа с Минобороны, отметил временно исполняющий обязанности губернатора. Также обсудили выплаты компенсации за поврежденные автомобили. Сейчас средства уже перечислены за 38 машин. Кроме того, регион попросил у Минпромторга 105 новых автомобилей скорой помощи на 2026-2027 годы. Обновление автопарка критически важно для приграничья, где каждая секунда на счету, подчеркнул Александр Шуваев. С начала приемной кампании 2026 года 15 330 белгородских студентов направили свои заявления в вузы через портал госуслуги. При поступлении на бакалавриат, специалитет или базовое высшее можно выбрать до 5 вузов и до 5 направлений в каждом из них, в том числе платное обучение. Для абитуриентов доступны 1718 образовательных программ. В среднем каждый абитуриент отправляет документы сразу в 3 учебных заведения. Теперь через портал госуслуги стало возможным подавать документы не только на программы бакалавриата, но и в магистратуру и аспирантуру. Вся информация о достижениях и положенных льготах загружается единожды в личный кабинет портала и автоматически переносится в подаваемые заявления, обеспечивая удобство подачи документов и снижая вероятность допущения ошибок. Сервис поступления в ВУЗ онлайн работает в рамках нацпроекта «Экономика данных». В парке Ленина в Белгороде с начала весны высадили 200 деревьев. Всего в рамках реконструкции посадили около 600 крупномеров, 33,5 тысячи кустарников и более 27 тысяч цветов. Сейчас новые деревья появляются у шахматной беседки. 27 клёнов уже высажены, еще 43 добавят в ближайшие дни. Обновление необходимо старым деревьям 50-60 лет. Многие ясени поражены вредителем. Инсектициды в городе запрещены, поэтому больные деревья заменяют новыми устойчивыми породами – липой, кленом и тополем без пуха. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Плодотворного времени!

0: лет. И нас с тобой здесь нет. Когда пройдет 100 лет.
1: Радио Зет.

0: Реклама. Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Товары для школы и творчества по выгодным ценам. Корм Мираторг Мид 10 килограммов 2399.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции с 16 по 29 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
6: Телефон 372-672. 372-672.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
7: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
11: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
7: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
11: Как защитить себя и близких?
7: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
11: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
7: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
11: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
7: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
11: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
12: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 23 июля, в регионе облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Температура воздуха днем до 22-25 градусов. Ветер переменных направлений от слабого до умеренного. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: Да не хлещи коня, ему же больно.
1: Радио З. Работаем за правое дело.

0: Правовой ликбез.
1: 2 сентября 2026 года за старые уведомления по трудоустройству иностранцев можно получить штраф. Какие бланки теперь нужны? Отвечает помощник прокурора города Белгорода Ирина Предко.
2: 1 сентября 2026 года о приеме на работу иностранцев и об их увольнении понадобится сообщать по новым формам. В уведомлении о заключении трудового договора теперь нужно будет указывать срок его действия. Обновят и форму сообщения о выплате зарплаты высококвалифицированному иностранцу. Добавят графу для ИНН-специалиста и исключат сведения о его профессии. К уведомлениям придется прикладывать отдельные согласия на обработку персональных данных. Сейчас они включены в сами формы и оформлять их отдельно не требуют. Новые формы будут действовать до 1 сентября 2032 года. Напомним о штрафах. За несоблюдение порядка или формы уведомления о приеме на работу или увольнении иностранца должностное лицо заплатит от 35 до 50 тысяч рублей. Организацию могут оштрафовать на сумму от 400 до 800 тысяч рублей, либо приостановить деятельность на срок от 14 до 90 суток. За такие же нарушения при сообщении о зарплате высококвалифицированному иностранцу штраф для должностных лиц составит от 35 до 70 тысяч рублей, для организаций от 400 тысяч до миллиона.
0: Правовой ликбез.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. За минувшие сутки ВСУ 157 раз атаковали территорию Белгородской области. Под удары попали Белгород и еще 13 округов. Противник совершил 7 обстрелов с применением реактивных систем залпового огня, авиации и артиллерии. Производил сбросы взрывных устройств с дронов. Сбиты и подавлены 177 беспилотников. При очередной целенаправленной атаке со стороны киевских террористов в Шебекинском округе погиб мирный житель. Приносим искренние соболезнования его родным и близким. В Белгороде, Белгородском, Красноярушском и Шебекинском округах ранены 9 человек. Всем оказывается необходимая медицинская помощь. Почти 11 тысяч беспилотников атаковали Белгородскую область с начала июля. За прошлый месяц зафиксировано свыше 7500 налетов дронов. Враг усилил их интенсивность, рассказал Александр Шуваев на встрече с активом Валуйского округа. При этом плотность ПВО наращивается, усиливаются отряды «Барс-Белгород-Орлан». Идет совместная работа с Минобороны, отметил временно исполняющий обязанности губернатора. Также обсудили выплаты компенсации за поврежденные автомобили. Сейчас средства уже перечислены за 38 машин. Кроме того, регион попросил у Минпромторга 105 новых автомобилей скорой помощи на 2026-2027 годы. Обновление автопарка критически важно для приграничья, где каждая секунда на счету, подчеркнул Александр Шуваев. С начала приемной кампании 2026 года 15330 белгородских студентов направили свои заявления в вузы через портал госуслуги. При поступлении на бакалавриат, специалитет или базовое высшее можно выбрать до 5 вузов и до 5 направлений в каждом из них, в том числе платное обучение. Для абитуриентов доступны 1718 образовательных программ. В среднем каждый абитуриент отправляет документы сразу в 3 учебных заведения. Теперь через портал госуслуги стало возможным подавать документы не только на программы бакалавриата, но и в магистратуру и аспирантуру. Вся информация о достижениях и положенных льготах загружается единожды в личный кабинет портала и автоматически переносится в подаваемые заявления, обеспечивая удобство подачи документов и снижая вероятность допущения ошибок. Сервис поступления в ВУЗ онлайн работает в рамках нацпроекта «Экономика данных». В парке Ленина в Белгороде с начала весны высадили 200 деревьев. Всего в рамках реконструкции посадили около 600 крупномеров, 33,5 тысячи кустарников и более 27 тысяч цветов. Сейчас новые деревья появляются у шахматной беседки. 27 клёнов уже высажены, еще 43 добавят в ближайшие дни. Обновление необходимо старым деревьям 50-60 лет. Многие ясени поражены вредителем. Инсектициды в городе запрещены, поэтому больные деревья заменяют новыми устойчивыми породами – липой, клёном и тополем без пуха. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Плодотворного времени!

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
3: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителя автомобиля, водителя автобуса, водителя погрузчика и тракториста. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, достойную оплату труда, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1. Или звоните по телефону 8-980-320-74-57.
4: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
5: Нужно, чтобы помнили.
6: Нужно, чтобы знали.
5: Нужно, чтобы верили.
6: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
5: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
4: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
7: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.
8: Давай отменим

0: искренне люблю.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, сегодня, 23 июля, в регионе облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Температура воздуха днем до 22-25 градусов. Ветер переменных направлений от слабого до умеренного. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.
3: Скоро-скоро на лугах

0: Радио З. За правду, за свободу, за Россию.
1: Внимание, внимание! Отбой ракетной опасности. Отбой ракетной опасности. Отбой ракетной опасности.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио обсудили на встрече в Маниле нормализацию условий работы дипломатических миссий двух стран. Лавров довел до американского коллеги информацию о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения и акцентировал недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружениями и в целом дестабилизирующей политики европейских стран, до сих пор стремящихся нанести России стратегическое поражение, рассказали в МИД. Лавров подтвердил приверженность России предложениям, которые были выдвинуты США на Аляске. Также обсуждена обстановка в Персидском заливе. В России к началу нового эпидсезона подготовят достаточный запас отечественных вакцин от гриппа. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, российские производители выпускают как трехвалентные, так и четырехвалентные препараты. Вакцинация граждан будет идти за счет средств федерального бюджета. Все суммы определены в бюджете без каких-либо сокращений. Цена на вакцины не изменилась, поэтому объем будет вполне достаточный, отметила Попова. В первую очередь прививки планируют делать детям, пенсионерам, людям с ослабленным здоровьем и хроническими заболеваниями, а также тем, кто по роду профессии имеет много контактов с другими людьми. Попова рекомендовала подумать о своей безопасности и сделать прививку от гриппа уже в сентябре, поскольку именно с этого месяца начинается подъем заболеваемости. В России могут ввести механизм обратного взыскания средств со счетов получателей, причастных к мошенническим действиям. Это следует из проекта «Доктрины по борьбе с киберпреступлениями», опубликованного на сайте Минцифры. Такой механизм позволит банкам возвращать деньги пострадавшим от мошенников за счет списания сумм со счетов злоумышленников. Цель «Доктрины» – повысить уровень защиты физических и юридических лиц и упорядочить работу госорганов и организаций в этой сфере. Искусственный интеллект может помочь сократить нехватку работников в России. Об этом заявил представитель Минтруда Михаил Кирсанов. По его словам, сейчас безработица остается низкой, а квалифицированных специалистов на рынке труда не хватает. В министерстве рассчитывают, что автоматизация части процессов снизит кадровый дефицит. Кроме того, Минтруд продолжает программу бесплатного переобучения и поддержки найма. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Новых успехов!

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: Щедрые цены в нашем Доброцене.
4: Товары для школы и творчества по выгодным ценам. Корм Мираторг Мид 10 килограммов 2399.
5: Цены для магазинов Белгородской области.
6: Сроки акции с 16 по 29 июля 2026 года. Цены в рублях.
7: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
8: Телефон 372-672. 372-672.
9: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
10: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
11: Нужно, чтобы помнили.
12: Нужно, чтобы знали.
11: Нужно, чтобы верили.
12: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
11: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
10: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
13: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
14: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
10: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
14: Как защитить себя и близких?
10: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
14: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
10: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
14: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
10: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
14: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
15: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z. Звук отечества, что громок и понятен.
1: Я пожелаю нам, братишки, в этот день. Пускай сегодня нас порадует погода, ведь мы в беретах цвета неба на бекрень. В день ВДВ очередного года всем офицерам и до рядовых, чтоб крайний выход никогда не стал последним, чтоб так же весело в беретах голубых. Мы все встречали год от года август летний, чтобы пореже поднимали третий тост, не забывая поднимать стакан за пятый, и чтоб за нами не сжигали жженый мост. И пусть дождутся нас все те, кто ждет обратно. Я поздравляю всех, кто служит отставных, запасников, кто жив, здоров и покалечен. Я поздравляю всех и павших, и живых. Десантник звания, которое навечно. Еще хочу я нам, братишки, пожелать раскрытый купол у себя над головами и никогда случайной пули не поймать. И не рассказывать, как сын погиб при маме, пускай посадка будет мягкой всегда. И чтобы нас там наверху не предавали, чтоб прилетела на погон еще звезда. И в свой народ стрелять не приказали. Я поздравляю всех, кто служит отставных, запасников, кто жив, здоров и покалечен. Я поздравляю всех и павших, и живых. Десантник звания, которое навечно. Пускай под нами будет чистая броня. Пусть повезет нам с командиром и солдатом, а коль придется погибать в бою, ребята, то чтоб достойно и, конечно же, не зря, чтоб никогда и ничего нам не просить, кроме того, о чем однажды попросили, всегда иметь возможность Родине служить. Ведь мы солдаты нашей Родины, России. Я поздравляю всех, кто служит отставных, запасников, кто жив, здоров и покалечен. Я поздравляю всех и павших, и живых. Десантник звания, которое навечно. Я поздравляю всех братишек в этот день. В конце концов, ну что для нас погода? Ведь мы в беретах цвета неба на бекрень. В день ВДВ очередного года.
0: Радио Z. Звуком высекаем огонь из людских сердец.
2: Для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать? Дома.

0: конечно, дома! Вызываю, отвечаете: здравствуй, это я.
1: Радио Z.

Воевать не умел никто, помирать не хотел никто. А когда началось, никто не хотел, а пришлось сперва.

когда просит песен душа, безотказен затвор ППШ. А дорога на Берлин — это пролитая кровь, а дорога на Берлин — это слезы и любовь.

0: Никто,
1: никто
0: не умел воевать,
1: не умел.
0: Никто,
1: никто
0: не хотел помирать,
1: не хотел.
0: Никто. А когда началось

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 23 июля, в регионе облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Температура воздуха днем до 22-25 градусов. Ветер переменных направлений от слабого до умеренного. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бережина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Продолжаются атаки беспилотников в разных муниципалитетах региона. На сегодняшний день уже 7 человек ранены, им оказана медицинская помощь. Кроме того, в Белгороде при атаке дрона возле ЗАГСа пострадали жених и свидетель. Госпитализация не потребовалась. Беспилотник попал в крону дерева и сдетонировал во время свадебной фотосессии. Также из-за взрыва повреждены несколько припаркованных автомобилей. Более 1440 пострадавших от атак ВСУ белгородцев получили выплаты на 94,3 миллиона рублей. Их перечислили жителям Шебекинского, Грайворонского, Красноярушского, Белгородского и Волоконовского округов. Средства направили на единовременную помощь в 15 675 рублей, а также компенсации за потерю имущества по 78 375 рублей и 156 750. Александр Шуваев поблагодарил правительство России и лично председателя Михаила Мишустина за оперативное решение и поддержку жителей приграничья. Александр Шуваев проинспектировал строительство поликлиники в Валуйках. Четырехэтажное медучреждение, рассчитанное на прием до 700 пациентов в смену, возводится в рамках нацпроекта «Продолжительная активная жизнь». Общая площадь объекта составит более 7,5 тысяч квадратных метров. Завершить работы планируется до конца года. Подрядчик заверил, что сдаст объект вовремя. Сейчас требуется корректировка проектно-сметной документации. Поручил профильным министрам оперативно решить вопрос, чтобы не затягивать сроки, отметил Александр Шуваев. Временно исполняющий обязанности губернатора также посетил Валуйскую центральную районную больницу, где недавно был отремонтирован 7-этажный терапевтический корпус площадью более 8 тысяч квадратных метров. Прием пациентов не останавливался во время ремонта. Сейчас здесь созданы комфортные условия для пациентов и сотрудников. Аграрии Прохоровского округа приступили к сбору ранних зерновых. В этом году в округе предстоит убрать 33 тысячи гектаров ранних зерновых культур. Большую часть составляет озимая пшеница – более 19 тысяч гектаров. Традиционно первыми к работе приступили агрохолдинг «Ивнянский» и компания «Источник». На сегодняшний день ими уже убрано 763 гектара озимой пшеницы. Намолочено 5455 тонн зерна. При этом урожайность составляет 71,5 центнер с гектара. Сбор ранних зерновых – это важнейший этап в обеспечении продовольственной безопасности округа и стабильной работы перерабатывающих предприятий. При благоприятных погодных условиях к уборке ранних зерновых культур приступят остальные сельхозтоваропроизводители округа. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Благополучия вам!

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителя автомобиля, водителя автобуса, водителя погрузчика и тракториста. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, достойную оплату труда, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1. Или звоните по телефону 8-980-320-74-57.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
4: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

там без нас, озовитесь, друзья! Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР.

0: Правовой ликбез.
1: 2 сентября 2026 года за старые уведомления по трудоустройству иностранцев можно получить штраф. Какие бланки теперь нужны? Отвечает помощник прокурора города Белгорода Ирина Предко.
2: 1 сентября 2026 года о приеме на работу иностранцев и об их увольнении понадобится сообщать по новым формам. В уведомлении о заключении трудового договора теперь нужно будет указывать срок его действия. Обновят и форму сообщения о выплате зарплаты высококвалифицированному иностранцу. Добавят графу для ИНН-специалиста и исключат сведения о его профессии. К уведомлениям придется прикладывать отдельные согласия на обработку персональных данных. Сейчас они включены в сами формы и оформлять их отдельно не требуют. Новые формы будут действовать до 1 сентября 2032 года. Напомним о штрафах. За несоблюдение порядка или формы уведомления о приеме на работу или увольнении иностранца должностное лицо заплатит от 35 до 50 тысяч рублей. Организацию могут оштрафовать на сумму от 400 до 800 тысяч рублей, либо приостановить деятельность на срок от 14 до 90 суток. За такие же нарушения при сообщении о зарплате высококвалифицированному иностранцу штраф для должностных лиц составит от 35 до 70 тысяч рублей, для организаций от 400 тысяч до миллиона.
0: Правовой ликбез.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Россия остается открытой для переговоров по Украине, сказал Дмитрий Песков во время очередного пресс-подхода. Контакты по украинскому урегулированию идут, но говорить об ускорении этого процесса сейчас не приходится, отметил пресс-секретарь президента. В Кремле рассчитывают, что американские переговорщики смогут приехать в Москву и продолжить очное общение по урегулированию на Украине. Россия фиксирует положительную динамику на линии боевого соприкосновения в зоне СВО. Владимир Путин сегодня проводит оперативную совещание Совбеза. Закон о бесплатном ЭКО для вдов ветеранов и инвалидов боевых действий приняли в Госдуме. Право на бесплатную репродуктивную помощь, за исключением суррогатного материнства, получат супруги погибших или умерших инвалидов боевых действий и ветеранов боевых действий, не вступившие в повторный брак. Они смогут воспользоваться этой возможностью в течение 5 лет с момента гибели супруга. Обязательное условие – наличие нотариально удостоверенного согласия погибшего, данного им при жизни. Компании, которые помогают женщинам совмещать работу и материнство, в будущем смогут стать лидерами рынка труда. Об этом заявила первый замглавы Минтруда Ольга Баталина. По ее словам, успешнее будут те работодатели, которые учитывают не только интересы бизнеса, но и ценности сотрудников. Одной из главных таких ценностей она назвала семью. Баталина добавила, что государство поддерживает компании, которые внедряют корпоративно-демографические программы. Речь идет в том числе о налоговых изменениях и развитии общественных инициатив. Миноборнауки предложило протестировать новую цифровую платформу университета. Эксперимент планируют провести с 1 сентября 2026 года до конца 2028. С помощью системы абитуриенты смогут пройти весь процесс поступления в ВУЗ онлайн. Платформа также позволит подтверждать обучение, оформлять заселение в общежитие и работать с цифровыми документами. Кроме того, студенты смогут получать рекомендации по дополнительному образованию и стажировкам. Для вузов предусмотрят сервисы для проведения приемных кампаний, организации учебного процесса и управления кампусами. Проект постановления пока проходит общественное обсуждение. Курсы по эстетическому воспитанию, этике, культуре речи и правилам общения следует вести в российских школах. Об этом заявил замсекретаря Общественной палаты России Владислав Гриб. Он подчеркнул, что вопросам этического и эстетического воспитания в школьной программе сегодня уделяется недостаточно внимания, несмотря на их важность для формирования личности ребенка. Тем более сейчас вводятся оценки за поведение, поэтому важно говорить со школьниками об этике, эстетике и правилах поведения в рамках школьной программы, заключил общественник. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Берегите друг друга.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Товары для школы и творчества по выгодным ценам. Корм Мираторг Мид 10 килограммов 2399.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции с 16 по 29 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
6: Телефон 372-672. 372-672.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
7: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
11: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
7: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
11: Как защитить себя и близких?
7: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
11: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
7: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
11: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
7: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
11: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
12: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z. Командовать парадом будем мы.
1: Полыхают костры, искры вьются в вечернее небо. Этот ясный огонь отражается в тысячах.

полыхает огонь, и разрывы уродуют землю, и дрожат города, укрывая собою людей. И шахтеры встают, зову сердца и родины внемля, защищают свой мир, своих жен, матерей и детей. И Луганск, и Донецк разрывают снаряды и мины, озверевшая власть без разбору по людям палит. И возносятся души туда, где нет мест Украине. Они всех их простят, но Донбасс никого не простит.

0: высыхает земля. 8 лет не сдаются шахтеры, моряки и врачи, и охранники, и повара, токаря, слесаря, инженеры, студенты, шоферы. Все не важно теперь, кем ты был еще только вчера. Просыпайся, медведь, выходи из февральского леса. Помоги нам опять, как уже помогал нам не раз. Запорожье и Харьков, Херсон и Полтава с Одессой. Это все русский мир, как и наш непокорный Донбасс. Полыхает заря, Новороссия утро встречает, и на шахтах опять выдают на гора антрацит. И на первый звонок в школу мама детей собирает. Заводские гудки так гудят, что никто не проспит. Самолеты спешат, поднимаются в чистое небо. Отдыхает земля, отдала урожай про запас. Наша Родина честно свою заслужила победу. Ее вечный огонь озаряет любимый Донбасс. Наша Родина честно свою заслужила победу. Ее вечный огонь озаряет любимый Донбасс.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, завтра, 24 июля, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15-17 градусов тепла, днем на термометре плюс 24. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.

0: Радио Z. Гордимся, оповещаем, вещаем. Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая. Мы продолжаем рассказывать о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
2: Дмитров – один из древнейших городов Подмосковья. Он основан в 1154 году князем Юрием Долгоруким и назван в честь святого великомученика Дмитрия Солунского.
1: Расположение было выбрано очень удачно. Непреодолимым препятствием для врагов были с западной стороны река Яхрома, а с северной – непроходимые болота и леса.
2: За время своей долгой истории город неоднократно разрушался и отстраивался вновь, и всегда оказывался в центре событий.
1: Второго июня 1941 года мирная жизнь была прервана нападением фашистской Германии. Уже в первый месяц войны добровольно и по мобилизации на фронт ушли тысячи дмитровчан. Сформировался добровольческий батальон народного ополчения.
2: В конце июля в лесах севернее и восточнее города оборудовали базы для партизанских отрядов, людей готовили для подпольной работы. В это же время был открыт пункт приема автотехники для нужд армии. Люди и организации сдавали все – от велосипедов до автомобилей и тракторов.
1: В августе началось сооружение оборонительных линий. Служащие, учащиеся, домохозяйки рыли окопы, противотанковые рвы, строили доты и дзоты. В городе открыли тыловой госпиталь. Начали поступать первые раненые.
2: Ощутить приближающийся фронт заставляли немецкие самолеты, летевшие на Москву. Тем не менее, учреждения и предприятия города работали, продукция выпускалась. Экскаваторный завод переключился на изготовление боеприпасов и техники для фронта.
1: В конце ноября 1941 года западнее Дмитрова развернулось ожесточенное сражение с частями гитлеровской армии, стремившимися прорваться к Москве.
2: 27 ноября немецкие диверсанты, переодетые в форму красноармейцев, обезвредили охрану и захватили мост в Яхроме. Танки и пехота врага перебрались на восточный берег канала, укрепились на Перемиловской высоте и направились в Дмитров.
1: С приказом остановить прорвавшиеся танки на ЖД-станцию был направлен бронепоезд. Его бой, длившийся более 7 часов, самый известный эпизод войны на территории Дмитровского района. На поле битвы враг оставил 12 танков, 24 бронетранспортера, свыше 700 солдат, но к Дмитрову не подошел.
2: Большую помощь советским войскам в этом бою оказала молодая стрелочница станции Дмитров Мария Литневская. Под огнем противника она переводила стрелки, обеспечивая подвижность и маневренность бронепоезда. Вот как она вспоминала этот день.
3: «Было страшно. Кругом свистят пули. Переведу стрелки и спрячусь за снежным укрытием. Но надо следить за бронепоездом. Он все время маневрировал. Если бы не успела или не сдюжила, потерявший маневренность бронепоезд попал бы под обстрел противника, а немецкие танки вошли бы в Дмитров и захватили дорогу через канал имени Москвы».
1: За этот бой Мария Литневская получила орден Красной Звезды.
2: На следующий день, пополнив боеприпасы, бронепоезд продолжил сражаться. Но вскоре вражеским огнем был сожжен его паровоз, разбита командирская рубка, одна из орудийных башен, корпус получил множество пробоин. Однако он продолжал стрельбу по врагу, выигрывая время до подхода советских войск. На помощь пришли железнодорожники со станции Дмитров, которые привели на место боя новый паровоз и, подцепив его к бронепоезду, вывели из-под огня.
1: Рано утром 29 ноября части 29-й и 50-й стрелковых бригад перешли в атаку и ворвались на окраину села Перемилово. В ожесточенных, кровопролитных боях с превосходящими по численности силами противника защитникам Москвы удалось выбить врага из села и отбросить его за канал. Серьезная угроза, нависшая над столицей с севера, была ликвидирована. Здесь, под Дмитровом, был разрушен миф о несокрушимости немецких войск.
2: Но сил для развития наступления не было. Да и удержать Яхромский мост было затруднительно. Командующий 1-й ударной армией Кузнецов принял решение взорвать мост. Для этого была направлена группа из 13 саперов. В живых остался лишь один. Дорогой ценой, но мост был взорван.
1: В это время работники канала с помощью шлюзов спустили часть воды из канала в реки Яхрому и Сестру. Подо льдом образовалось безвоздушное пространство, и лед провалился. Потом воду пустили вновь, и она доломала остатки льда. Это позволило войскам 1-й ударной армии выиграть время, подтянуть силы и подготовиться к решающему наступлению.
2: Еще неделю фашисты пытались взять город, но безуспешно. 6 декабря началось контрнаступление войск Западного фронта. И 11 декабря всю территорию Дмитровского района очистили от вражеских войск.
1: За 2 недели нахождения в районе захватчиками были разрушены мосты, вокзалы, предприятия. Уничтожены сотни домов и целые деревни. В боях за город погибло более 1500 советских солдат.
2: К концу 1942 года были восстановлены практически все предприятия района. Вновь начали работать на нужды фронта перчаточная фабрика, экскаваторный завод, завод фрезерных станков. Были проведены восстановительные работы на канале имени Москвы. Возобновилось движение судов с топливом, стратегическим сырьем и продовольствием.
1: Уже в 1943 году колхозы района сдали государству сверхплана зерно и картофель. В послевоенные годы в Дмитрове и районе продолжилось развитие экономики и активное строительство.
2: Дмитровцы свято чтят память героев войны. Так на Перемиловской высоте стоит величественный монумент защитникам столицы. Это один из самых значительных памятников Подмосковья. На 15-метровом пьедестале высится 13-метровая фигура солдата с автоматом в руке. Постамент украшают барельефы с изображением готовых к бою воинов. Ежегодно в день памяти Московской битвы и в День Победы тут проходят торжественные мероприятия. Здесь молодые воины принимают присягу, сюда приходят молодожены, чтобы возложить цветы памяти.
1: Рядом с памятником находится гранитный постамент, на котором высечены стихи Роберта Рождественского. «Запомните, от этого порога в лавине дыма, крови и невзгод здесь, в 41-м, началась дорога в победоносный 45-й год».
2: 28 октября 2008 года указом президента России за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, Дмитрову присвоено почетное звание «Город воинской славы».
0: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Продолжаются атаки беспилотников в разных муниципалитетах региона. На сегодняшний день уже 7 человек ранены, им оказана медицинская помощь. Кроме того, в Белгороде при атаке дрона возле ЗАГСа пострадали жених и свидетель. Госпитализация не потребовалась. Беспилотник попал в крону дерева и сдетонировал во время свадебной фотосессии. Также из-за взрыва повреждены несколько припаркованных автомобилей. Более 1440 пострадавших от атак ВСУ белгородцев получили выплаты на сумму 94,3 миллиона рублей. Их перечислили жителям Шебекинского, Грайворонского, Красноярушского, Белгородского и Волоконовского округов. Средства направили на единовременную помощь в 15 675 рублей, а также компенсации за потерю имущества по 78 375 рублей и 156 750. Александр Шуваев поблагодарил правительство России и лично председателя Михаила Мишустина за оперативное решение и поддержку жителей приграничья. Александр Шуваев проинспектировал строительство поликлиники в Валуйках. Четырехэтажное медучреждение, рассчитанное на прием до 700 пациентов в смену, возводится в рамках нацпроекта «Продолжительная активная жизнь». Общая площадь объекта составит более 7,5 тысяч квадратных метров. Завершить работы планируется до конца года. Подрядчик заверил, что сдаст объект вовремя. Сейчас требуется корректировка проектно-сметной документации. Поручил профильным министрам оперативно решить вопрос, чтобы не затягивать сроки, отметил Александр Шуваев. Временно исполняющий обязанности губернатора также посетил Валуйскую центральную районную больницу, где недавно был отремонтирован 7-этажный терапевтический корпус площадью более 8 тысяч квадратных метров. Прием пациентов не останавливался во время ремонта. Сейчас здесь созданы комфортные условия для пациентов и сотрудников. Аграрии Прохоровского округа приступили к сбору ранних зерновых. В этом году в округе предстоит убрать 33 тысячи гектаров ранних зерновых культур. Большую часть составляет озимая пшеница – более 19 тысяч гектаров. Традиционно первыми к работе приступили агрохолдинг «Эвнянский» и компания «Источник». На сегодняшний день ими уже убрано 763 гектара озимой пшеницы. Намолочено 5455 тонн зерна. При этом урожайность составляет 71,5 центнер с гектара. Сбор ранних зерновых – это важнейший этап в обеспечении продовольственной безопасности округа и стабильной работы перерабатывающих предприятий. При благоприятных погодных условиях к уборке ранних зерновых культур приступят остальные сельхозтоваропроизводители округа. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Благополучия вам!

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
4: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: Прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 24 июля, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15-17 градусов тепла, днем на термометре плюс 24. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Россия остается открытой для переговоров по Украине, сказал Дмитрий Песков во время очередного пресс-подхода. Контакты по украинскому урегулированию идут, но говорить об ускорении этого процесса сейчас не приходится, отметил пресс-секретарь президента. В Кремле рассчитывают, что американские переговорщики смогут приехать в Москву и продолжить очное общение по урегулированию на Украине. Россия фиксирует положительную динамику на линии боевого соприкосновения в зоне СВО. Владимир Путин сегодня проводит оперативное совещание Совбеза. Закон о бесплатном ЭКО для вдов, ветеранов и инвалидов боевых действий приняли в Госдуме. Право на бесплатную репродуктивную помощь, за исключением суррогатного материнства, получат супруги погибших или умерших инвалидов боевых действий и ветеранов боевых действий, не вступившие в повторный брак. Они смогут воспользоваться этой возможностью в течение 5 лет с момента гибели супруга. Обязательное условие – наличие нотариально удостоверенного согласия погибшего, данного им при жизни. Компании, которые помогают женщинам совмещать работу и материнство, в будущем смогут стать лидерами рынка труда. Об этом заявила первый замглавы Минтруда Ольга Баталина. По ее словам, успешнее будут те работодатели, которые учитывают не только интересы бизнеса, но и ценности сотрудников. Одной из главных таких ценностей она назвала семью. Баталина добавила, что государство поддерживает компании, которые внедряют корпоративно-демографические программы. Речь идет в том числе о налоговых изменениях и развитии общественных инициатив. Миноборнауки предложило протестировать новую цифровую платформу университета. Эксперимент планирует провести с 1 сентября 2026 года до конца 2028. С помощью системы абитуриенты смогут пройти весь процесс поступления в ВУЗ онлайн. Платформа также позволит подтверждать обучение, оформлять заселение в общежитие и работать с цифровыми документами. Кроме того, студенты смогут получать рекомендации по дополнительному образованию и стажировкам. Для вузов предусмотрят сервисы для проведения приемных кампаний, организации учебного процесса и управления кампусами. Проект постановления пока проходит общественное обсуждение. Курсы по эстетическому воспитанию, этике, культуре речи и правилам общения следует ввести в российских школах. Об этом заявил замсекретаря Общественной палаты России Владислав Гриб. Он подчеркнул, что вопросам этического и эстетического воспитания в школьной программе сегодня уделяется недостаточно внимания, несмотря на их важность для формирования личности ребенка. Тем более сейчас вводятся оценки за поведение, поэтому важно говорить со школьниками об этике, эстетике и правилах поведения в рамках школьной программы, заключил общественник. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Берегите друг друга.

0: реклама. Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Товары для школы и творчества по выгодным ценам. Корм Мираторг Мид 10 килограммов 2399.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции 16 по 29 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
6: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу в водителя автомобиля, водителя автобуса, водителя погрузчика и тракториста. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, достойную оплату труда, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1. Или звоните по телефону 8-980-320-74-57.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
7: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
11: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
7: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
11: Как защитить себя и близких?
7: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
11: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
7: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
11: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
7: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
11: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
12: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 24 июля, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15-17 градусов тепла, днем на термометре плюс 24. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.

0: читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Здравствуй, дорогой солдат! Как ты там? Тебе сейчас, наверное, грустно и одиноко вдали от дома, родных и близких. Поэтому я и решила тебе написать. Спасибо тебе за то, что ты воюешь, борешься, но не сдаешься. Пусть мое письмо будет лучиком добра и тепла в твоих тяжелых военных буднях. Помни, ты настоящий герой. Помни, что мы тебя ждем здоровым и невредимым. И мы обязательно встретимся на параде Победы.

0: милицию, ребята, в бой. Отправлялись даже не с вокзала. Полустанок мы с тобой в толпе. Помню этот запах полустанка, пахнущий, клянусь, одной тобой.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины. По какому маршруту летят беспилотники? Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z. Радио Z.
1: Новости. В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Белгородская область дополнительно получит более 3,2 миллиарда рублей на приобретение энергооборудования. Средства пойдут на возмещение затрат по закупке мобильных модульных подстанций и силовых трансформаторов, необходимых для надежного электроснабжения региональных потребителей. Комментируя принятое решение, Михаил Мишустин отметил, что ситуация в приграничных районах находится под особым контролем президента и правительства. Важно, чтобы на местах оперативно принимались меры для обеспечения жилых домов теплом, светом и водой. В полном объеме работали поликлиники, образовательные учреждения, объекты торговли и питания, промышленные предприятия, а также общественный транспорт, подчеркнул председатель правительства. Он поручил всем профильным министерствам находиться в тесном контакте с региональными властями и совместно решать задачи, которые возникают на местах. В Белгороде больше не будет мэра. Это слово исключили из официального названия должности руководителя города. Депутаты горсовета убрали уточнение в скобках. Раньше пост назывался «Глава администрации мэра города Белгорода». Теперь просто «Глава администрации города Белгорода». Валентин Демидов остается на месте, а поправки внесли в связи с обновлением федеральных норм. Решение вступило в силу после публикации. В Борисовском округе продолжается ремонт участка автодороги Борисовка-Пролетарский протяженностью 3,5 километра. Обновляемый двухполосный участок социально значимый. Он проходит через село Крюково и заканчивается за пределами населенного пункта возле урочища Чернецкое. Специалисты уже обновили дорожное полотно, отремонтировали водопропускные сооружения, остановочные пункты, выполнили устройство тротуаров. В планах ремонт моста, устройство искусственных неровностей, перильного и барьерного ограждения, установка сигнальных столбиков, дорожных знаков и светофоров, нанесение разметки. Отметим, что всего в области в 2026 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» планируется привести в нормативное состояние более 157 километров автодорог. Дважды атакованный ВСУ детский сад в Белгороде готовится к открытию. 39-е царство пережило два удара врага. В августе 2024 года здание было серьезно повреждено. Садик восстановили, дети вернулись, но пришлось доделывать скрытые дефекты. Сейчас работы завершают, более 120 малышей снова будут играть на обновленных площадках. Открывается и новая ясельная группа. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Берегите близких. Мирного неба.

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Товары для школы и творчества по выгодным ценам. Корм «Мираторг Мид» 10 килограммов, 2399.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции с 16 по 29 июля 2026 года. Цены в рублях.
6: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
7: Телефон 372-672. 372-672.
8: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
9: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителя автомобиля, водителя автобуса, водителя погрузчика и тракториста. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, достойную оплату труда, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1. Или звоните по телефону 8-980-320-74-57.
10: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
11: Нужно, чтобы помнили.
12: Нужно, чтобы знали.
11: Нужно, чтобы верили.
12: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
11: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
10: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
13: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: влево, ткнула по колесам в бок игла.
1: Тишину взорвала, зазвенела.
0: Темнота из каждого угла.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 24 июля, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15-17 градусов тепла, днем на термометре плюс 24. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.
0: Радио Z.

сон, Ланфрен, Ланфран, сорвем с тяжелой ветки. Как сладок он, Ланфрен, Ланфра, такие сны так редки. Ланфрен, Ланфра, Лантатита, но слаще сна твои уста и роза пах.

0: Радио Z. Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая. Мы продолжаем рассказывать о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
2: Дмитров – один из древнейших городов Подмосковья. Он основан в 1154 году князем Юрием Долгоруким и назван в честь святого великомученика Дмитрия Солунского.
1: Расположение было выбрано очень удачно. Непреодолимым препятствием для врагов были с западной стороны река Яхрома, а с северной – непроходимые болота и леса.
2: За время своей долгой истории город неоднократно разрушался и отстраивался вновь, и всегда оказывался в центре событий.
1: Второго июня 1941 года мирная жизнь была прервана нападением фашистской Германии. Уже в первый месяц войны добровольно и по мобилизации на фронт ушли тысячи дмитровчан. Сформировался добровольческий батальон народного ополчения.
2: В конце июля в лесах севернее и восточнее города оборудовали базы для партизанских отрядов, людей готовили для подпольной работы. В это же время был открыт пункт приема автотехники для нужд армии. Люди и организации сдавали все – от велосипедов до автомобилей и тракторов.
1: В августе началось сооружение оборонительных линий. Служащие, учащиеся, домохозяйки рыли окопы, противотанковые рвы, строили доты и дзоты. В городе открыли тыловой госпиталь. Начали поступать первые раненые.
2: Ощутить приближающийся фронт заставляли немецкие самолеты, летевшие на Москву. Тем не менее, учреждения и предприятия города работали, продукция выпускалась. Экскаваторный завод переключился на изготовление боеприпасов и техники для фронта.
1: В конце ноября 1941 года западнее Дмитрова развернулось ожесточенное сражение с частями гитлеровской армии, стремившимися прорваться к Москве.
2: 27 ноября немецкие диверсанты, переодетые в форму красноармейцев, обезвредили охрану и захватили мост в Яхроме. Танки и пехота врага перебрались на восточный берег канала, укрепились на Перемиловской высоте и направились в Дмитров.
1: С приказом остановить прорвавшиеся танки на ЖД-станцию был направлен бронепоезд. Его бой, длившийся более 7 часов, самый известный эпизод войны на территории Дмитровского района. На поле битвы враг оставил 12 танков, 24 бронетранспортера, свыше 700 солдат, но к Дмитрову не подошел.
2: Большую помощь советским войскам в этом бою оказала молодая стрелочница станции Дмитров Мария Литневская. Под огнем противника она переводила стрелки, обеспечивая подвижность и маневренность бронепоезда. Вот как она вспоминала этот день.
3: Было страшно. Кругом свистят пули. Переведу стрелки и спрячусь за снежным укрытием. Но надо следить за бронепоездом. Он все время маневрировал. Если бы не успела или не сдюжила, потерявший маневренность бронепоезд попал бы под обстрел противника, а немецкие танки вошли бы в Дмитров и захватили дорогу через канал имени Москвы.
1: За этот бой Мария Литневская получила орден Красной Звезды.
2: На следующий день, пополнив боеприпасы, бронепоезд продолжил сражаться. Но вскоре вражеским огнем был сожжен его паровоз, разбита командирская рубка, одна из орудийных башен, корпус получил множество пробоин. Однако он продолжал стрельбу по врагу, выигрывая время до подхода советских войск. На помощь пришли железнодорожники со станции Дмитров, которые привели на место боя новый паровоз и, подцепив его к бронепоезду, вывели из-под огня.
1: Рано утром 29 ноября части 29-й и 50-й стрелковых бригад перешли в атаку и ворвались на окраину села Перемилово. В ожесточенных, кровопролитных боях с превосходящими по численности силами противника защитникам Москвы удалось выбить врага из села и отбросить его за канал. Серьезная угроза, нависшая над столицей с севера, была ликвидирована. Здесь, под Дмитровом, был разрушен миф о несокрушимости немецких войск.
2: Но сил для развития наступления не было. Да и удержать Яхромский мост было затруднительно. Командующий 1-й ударной армией Кузнецов принял решение взорвать мост. Для этого была направлена группа из 13 саперов. В живых остался лишь один. Дорогой ценой, но мост был взорван.
1: В это время работники канала с помощью шлюзов спустили часть воды из канала в реки Яхрому и Сестру. Подо льдом образовалось безвоздушное пространство, и лед провалился. Потом воду пустили вновь, и она доломала остатки льда. Это позволило войскам 1-й ударной армии выиграть время, подтянуть силы и подготовиться к решающему наступлению.
2: Еще неделю фашисты пытались взять город, но безуспешно. 6 декабря началось контрнаступление войск Западного фронта. И 11 декабря всю территорию Дмитровского района очистили от вражеских войск.
1: За 2 недели нахождения в районе захватчиками были разрушены мосты, вокзалы, предприятия, уничтожены сотни домов и целые деревни. В боях за город погибло более 1500 советских солдат.
2: К концу 1942 года были восстановлены практически все предприятия района. Вновь начали работать на нужды фронта перчаточная фабрика, экскаваторный завод, завод фрезерных станков. Были проведены восстановительные работы на канале имени Москвы. Возобновилось движение судов с топливом, стратегическим сырьем и продовольствием.
1: Уже в 1943 году колхозы района сдали государству сверхплана зерно и картофель. В послевоенные годы в Дмитрове и районе продолжилось развитие экономики и активное строительство.
2: Дмитровцы свято чтят память героев войны. Так на Перемиловской высоте стоит величественный монумент защитникам столицы. Это один из самых значительных памятников Подмосковья. На 15-метровом пьедестале высится 13-метровая фигура солдата с автоматом в руке. Постамент украшают барельефы с изображением готовых к бою воинов. Ежегодно в день памяти Московской битвы и в День Победы тут проходят торжественные мероприятия. Здесь молодые воины принимают присягу, сюда приходят молодожены, чтобы возложить цветы памяти.
1: Рядом с памятником находится гранитный постамент, на котором высечены стихи Роберта Рождественского. Запомните, от этого порога в лавине дыма, крови и невзгод здесь, в 41-м, началась дорога в победоносный 45-й год.
2: 28 октября 2008 года указом президента России за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, Дмитрову присвоено почетное звание «Город воинской славы».
0: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается
4: Радио З.
5: Включай сердце.
4: Включай Радио Z.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z. Новости.
1: В студии Ольга Бережна. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио обсудили на встрече в Маниле нормализацию условий работы дипломатических миссий двух стран. Лавров довел до американского коллеги информацию о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения и акцентировал недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружениями и в целом дестабилизирующей политики европейских стран, до сих пор стремящихся нанести России стратегическое поражение, рассказали в МИД. Лавров подтвердил приверженность России предложениям, которые были выдвинуты США на Аляске. Также обсуждена обстановка в Персидском заливе. В России к началу нового эпидсезона подготовят достаточный запас отечественных вакцин от гриппа. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, российские производители выпускают как трехвалентные, так и четырехвалентные препараты. Вакцинация граждан будет идти за счет средств федерального бюджета. Все суммы определены в бюджете без каких-либо сокращений. Цена на вакцины не изменилась, поэтому объем будет вполне достаточный, отметила Попова. В первую очередь прививки планируют делать детям, пенсионерам, людям с ослабленным здоровьем и хроническими заболеваниями, а также тем, кто по роду профессии имеет много контактов с другими людьми. Попова рекомендовала подумать о своей безопасности и сделать прививку от гриппа уже в сентябре, поскольку именно с этого месяца начинается подъем заболеваемости. В России могут ввести механизм обратного взыскания средств со счетов получателей, причастных к мошенническим действиям. Это следует из проекта «Доктрины по борьбе с киберпреступлениями», опубликованного на сайте Минцифры. Такой механизм позволит банкам возвращать деньги пострадавшим от мошенников за счет списания сумм со счетов злоумышленников. Цель «Доктрины» – повысить уровень защиты физических и юридических лиц и упорядочить работу госорганов и организаций в этой сфере. Искусственный интеллект может помочь сократить нехватку работников в России. Об этом заявил представитель Минтруда Михаил Кирсанов. По его словам, сейчас безработица остается низкой, а квалифицированных специалистов на рынке труда не хватает. В министерстве рассчитывают, что автоматизация части процессов снизит кадровый дефицит. Кроме того, Минтруд продолжает программу бесплатного переобучения и поддержки найма. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Новых успехов!

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителя автомобиля, водителя автобуса, водителя погрузчика и тракториста. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, достойную оплату труда, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1. Или звоните по телефону 8-980-320-74-57.
4: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
5: Нужно, чтобы помнили.
6: Нужно, чтобы знали.
5: Нужно, чтобы верили.
6: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
5: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
4: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
7: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
8: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
4: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
8: Как защитить себя и близких?
4: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
8: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
4: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
8: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
4: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
8: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
9: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

Сколько вод утекло, сколько жизней прошло без меня, сколько жизней.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 24 июля, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15-17 градусов тепла, днем на термометре плюс 24. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.
0: Радио «Зет».

0: звезда.
1: Радио З.
2: Грудь в орденах, хотя лишь 23.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Белгородская область дополнительно получит более 3,2 миллиарда рублей на приобретение энергооборудования. Средства пойдут на возмещение затрат по закупке мобильных модульных подстанций и силовых трансформаторов, необходимых для надежного электроснабжения региональных потребителей. Комментируя принятое решение, Михаил Мишустин отметил, что ситуация в приграничных районах находится под особым контролем президента и правительства. Важно, чтобы на местах оперативно принимались меры для обеспечения жилых домов теплом, светом и водой. В полном объеме работали поликлиники, образовательные учреждения, объекты торговли и питания, промышленные предприятия, а также общественный транспорт, подчеркнул председатель правительства. Он поручил всем профильным министерствам находиться в тесном контакте с региональными властями и совместно решать задачи, которые возникают на местах. В Белгороде больше не будет мэра. Это слово исключили из официального названия должности руководителя города. Депутаты горсовета убрали уточнение в скобках. Раньше пост назывался «Глава администрации мэра города Белгорода». Теперь просто «Глава администрации города Белгорода». Валентин Демидов остается на месте, а поправки внесли в связи с обновлением федеральных норм. Решение вступило в силу после публикации. В Борисовском округе продолжается ремонт участка автодороги Борисовка-Пролетарский протяженностью 3,5 километра. Обновляемый двухполосный участок социально значимый. Он проходит через село Крюково и заканчивается за пределами населенного пункта возле урочища Чернецкое. Специалисты уже обновили дорожное полотно, отремонтировали водопропускные сооружения, остановочные пункты, выполнили устройство тротуаров. В планах ремонт моста, устройство искусственных неровностей, перильного и барьерного ограждения, установка сигнальных столбиков, дорожных знаков и светофоров, нанесение разметки. Отметим, что всего в области в 2026 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» планируется привести в нормативное состояние более 157 километров автодорог. Дважды атакованный ВСУ детский сад в Белгороде готовится к открытию. 39-е царство пережило два удара врага. В августе 2024 года здание было серьезно повреждено. Садик восстановили, дети вернулись, но пришлось доделывать скрытые дефекты. Сейчас работы завершают, более 120 малышей снова будут играть на обновленных площадках. Открывается и новая ясельная группа. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Берегите близких. Мирного неба.

0: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Зеленые маки, журавли улетают трубя, и природа в болезненном мраке не похожа сама на

Жизнь растений теперь затаилась в этих странных обрубках ветвей. Ну а что же с тобой приключилось? Что с душой приключилось твоей?

Пусть непрочны домашние стены, пусть дорога уводит во тьму. Нет на свете печальней измены, чем измена себе самому.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 24 июля, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15-17 градусов тепла, днем на термометре плюс 24. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.
0: Радио Z.

течению дней жизнь моя течет, как за годом год. Иногда ее накрывает лед, иногда она, как водоворот,

жизнь моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не пройдет?

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Татьяна Лаврова, 22 июня. В тот страшный день земля рванула в небо. От грохота застыла в жилах кровь. Июнь цветастый сразу канул в небыль. И смерть вдруг оттеснила жизнь, любовь. Надели гимнастерки и шинели. Вчерашние мальчишки, цвет страны. Девчонки на прощание песни пели. Желали выжить в грозный час войны. Война как ком катилась по дорогам, неся разруху, голод, смерть и боль. Осталось их в живых совсем немного, принявших первый, самый страшный бой. В атаку шли за правду, за отчизну, за мир, за мать с отцом, за добрый дом, чтобы защитить от ужасов фашизма. Права на жизнь, что рушилась кругом. Сирень, гвоздики, нежные тюльпаны. Начало лета, жизнь вокруг кипит. Жива любовь, зарубцевались раны. Но этот день юмор не забыт.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.
4: К

Мы весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари, а налицо ужасные, добрые внутри.

Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не ведут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На прокля...

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Продолжаются атаки беспилотников в разных муниципалитетах региона. На сегодняшний день уже 7 человек ранены, им оказана медицинская помощь. Кроме того, в Белгороде при атаке дрона возле ЗАГСа пострадали жених и свидетель. Госпитализация не потребовалась. Беспилотник попал в крону дерева и сдетонировал во время свадебной фотосессии. Также из-за взрыва повреждены несколько припаркованных автомобилей. Более 1440 пострадавших от атак ВСУ белгородцев получили выплаты на сумму 94,3 миллиона рублей. Их перечислили жителям Шебекинского, Грайворонского, Красноярушского, Белгородского и Волоконовского округов. Средства направили на единовременную помощь в 15 675 рублей, а также компенсации за потерю имущества по 78 375 рублей и 156 750. Александр Шуваев поблагодарил правительство России и лично председателя Михаила Мишустина за оперативное решение и поддержку жителей приграничья. Александр Шуваев проинспектировал строительство поликлиники в Валуйках. Трехэтажное медучреждение, рассчитанное на прием до 700 пациентов в смену, возводится в рамках нацпроекта «Продолжительная активная жизнь». Общая площадь объекта составит более 7,5 тысяч квадратных метров. Завершить работы планируется до конца года. Подрядчик заверил, что сдаст объект вовремя. Сейчас требуется корректировка проектно-сметной документации. Поручил профильным министрам оперативно решить вопрос, чтобы не затягивать сроки, отметил Александр Шуваев. Временно исполняющий обязанности губернатора также посетила Валуйскую центральную районную больницу, где недавно был отремонтирован 7-этажный терапевтический корпус площадью более 8 тысяч квадратных метров. Прием пациентов не останавливался во время ремонта. Сейчас здесь созданы комфортные условия для пациентов и сотрудников. Аграрии Прохоровского округа приступили к сбору ранних зерновых. В этом году в округе предстоит убрать 33 тысячи гектаров ранних зерновых культур. Большую часть составляет озимая пшеница – более 19 тысяч гектаров. Традиционно первыми к работе приступили агрохолдинг «Эвнянский» и компания «Источник». На сегодняшний день ими уже убрано 763 гектара озимой пшеницы. Намолочено 5455 тонн зерна. При этом урожайность составляет 71,5 центнер с гектара. Сбор ранних зерновых – это важнейший этап в обеспечении продовольственной безопасности округа и стабильной работы перерабатывающих предприятий. При благоприятных погодных условиях к уборке ранних зерновых культур приступят остальные сельхозтоваропроизводители округа. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Благополучия вам!

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, завтра, 24 июля, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15-17 градусов тепла, днем на термометре плюс 24. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.
3: Высоко над головой синеет небо, и волнуют душу песни соловьи. Пусть никто из нас в том 45-м не был и не видел те великие бои, но мы знаем, как от мала до велика не на жизнь, а на смерть встала вся страна. И несем мы снова алые гвоздики тем, кто стал сильнее, чем сама война. С

Спасибо деду за победу и троекратное ура. Пусть в его честь гремят салюты до утра. Ура, ура, ура. Не забыт никто, ничто здесь не забыто. Будут вечно живы в памяти людской. Над Берлином красный флаг в последней битве. Бей салют победы над родной Москвой. Пусть все дальше нас от грохота орудий вновь и вновь уносит времени река.

моя осень. Не участвую в парадах, что мне думать о наградах? На пределе, на износе, я Ми-8.

Я вернулся, а в салоне наследили, пятна бурые застыли, шлангом смыли. Где-то в полночь я проснулся, капитан ко мне вернулся.

0: Ми-8. Я Ми-8.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.
5: На дворе трава. На траве дрова. Не хочу рубить дрова на траве двора. Это не хандра, просто 5 утра. Для тебя любовь игра, а мне спать пора.

0: здесь нет. Обиды тем более нет. Это жизнь, Люси. Это просто мои часы спешат. Большой привет.
1: Большой привет.
0: Большой привет.
1: Большой привет.
2: Радио Z. Звук отечества, что громок и понятен.

0: Песни нашей победы.
1: Нынче все срока закончены, а у лагерных ворот, что крест на крест заколочены, надпись «Все ушли на фронт», что крест на крест заколочены, надпись «Все ушли на фронт». За грехи за наши нас простят, ведь у нас такой народ. Если Родина в опасности, значит всем идти на фронт. Если Родина в опасности, значит всем идти на фронт. Там год за три, если Бог хранит, как и в лагере зачет. Нынче мы на равных с вохрами, нынче все ушли на фронт. Нынче мы на равных с вохрами, нынче все ушли на фронт. У начальника Березкина, ох и гонор, ох и

0: смел, высшей мерой наградил его трибунал за самострел. Ну а мы все оправдали мы, наградили нас потом. Кто живые тех медалями, а кто мертвые крестом. И другие заключенные пусть считают у ворот нашу память застекленную. Надпись «Все ушли на фронт», надпись «Все ушли на фронт», надпись «Все ушли на фронт».
1: Радио Z. Звуком высекаем огонь из людских сердец.

0: реклама. Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 24 июля, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15-17 градусов тепла, днем на термометре плюс 24. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.
0: Радио Z.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: выбора у нас. Придется вновь сражаться и биться с тьмой в который раз, чтобы в аду не оказаться.
1: Радио Z.
2: По воле рога так случилось, и лето нрав у нас таков. Зачем троим, скажи на милость, такое множество врагов? Но на судьбу не стоит дуться, там у других вдали бог весть, а здесь у нас враги найдутся. Была бы честь

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 24 июля, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15-17 градусов тепла, днем на термометре плюс 24. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.

вновь в парадный строй. И заплакала душа солдата, обожженного войной. Бьются русские ребята, как когда-то под Москвой. Как когда-то в 45-м нужно преподать урок покровителям

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

Радио Z.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Радіо З. Работаем за правое дело.
1: Танк подбит, танк разбит.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.